Я на свежую смелость привез приятеля. Рекомендую вам, Онегин, мой сосед.